Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

0: правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.
1: Вот парень.

нам пробивались, с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертный с дедом и реке я его узнал.

Да не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно.

на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

волю, шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

за славянскую волю шел российский солдат по Херсонскому полю. Шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец.

0: отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.
1: Почему один в этих скалах я? Где же?

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вольдемар Петербургский.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицей длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой

пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она след кричит.

19 пора, золотые года. Бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает. В танце за

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы

0: Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь?
1: Война, что ж ты сделала, подлая?

Боитесь вернуться назад? Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дыма.

Вы наплюете на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают,

Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

0: Сдаться всем смертям на зло вернусь.
1: Немало повидали, немало пережили. 2 полных года родине мы честь отслужили. Да солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте, по вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

0: ворота, подъем! Мухой постройся на развод. Здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать? По кубрикам в наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!
1: Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд —

шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

Свод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому пуль в солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

нам пробивались, с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы.

Меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

нас небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, но чья? Понятно.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное, и соловей тихонько

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо,

Гул трассеров, звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму, быть может, снимет за меня невеста. Когда лежать я буду в цинковом гробу или в переполненном тюльпане грузом 200? За что хороним жизни и горе матери?

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернуть.

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

0: памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых. С памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.
1: Москва большой, и в нем балет.

А что там ждет, не знаешь ты, я не знаю. Работа, женщина и пьянки до утра. А помнишь, сутками в нарядах зависали. Потом тебя Безяй забрал на ПТК.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

Пацаны, храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Настало время себя проверить и взять врага опять на абордаж. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окуная стрёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонны их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без...

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звыл котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в Москве.

Мой позывной 13-й спецназ или до войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось, минуя все формальности, не окунаясь.

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими

присвистела, пуля дура Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепи.

какая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

тело, пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

Помню времена, когда Прусак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывая все эти косяки. В нарядах через сутки

радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Нику.

аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

Города, обожженного войной, бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята.

Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, полил от танка плотненько в колонны их отход. А я, как полагается, майора снял в момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен,

А небо, небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звук котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огорьком на дыбы вдруг встала, и Аленушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезневу, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы, пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

обстреляли, и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой, и в нем балет там Настя

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи, вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

Я живую страной своею горжусь, и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаясь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

все мосты, что создавал.

не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все.

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание –

В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Господь спаси! Мы уходим опять на штурм за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат, может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат, так давай же за нас помолимся.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых храбрых.

Здесь каждый истинный герой в атаке или в обороне. Всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

Стены герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Храни вас Бог, пацаны.

здесь не впервой. И до нас тоже были ребята, кто со школьной скамьи прямо в бой свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места —

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

Есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст, вокруг

ты там и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: эту виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни вёрст, вокруг тебя душманская блокада.

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

завели интриги в хости англичане, запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбитые были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним.

Я назад возвращаюсь домой. Пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черного тюльпана домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу.

0: я лечу грузом 200.
1: У нас дожди, у вас же не погодит.

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих у них.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу, мы из Моздока. Уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли,

солдат самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей

А пацаны в чужой стране воюют. К нам подошел солдат и предложил паек наш обменять на его пули. Браток, садись, налили мы ему. До дому сколько год, еще так много. Он рассказал про хасавюрты

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

героев. Без дыхания спали, и среди этих героев мой товарищ лежал. Правды этого боя

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом

Новые группы расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры. Там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки, с автоматом на плече.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой.

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

руке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа — покорость

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезнёву, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны, третий молча за ребят, наливай в стаканы, пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: плече и рядом с братом Сашкой, с лучшим другом на плече и рядом с братом Сашкой.
1: Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной, шепчет с упреком: «Ну где ты, любимый?» Кинув окурок

патруль охраняет. И пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек. А там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она след кричит.

молодежь. А в 16 пора, золотые года, бар, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце.

0: опять попадешь.
1: Немало повидали, немало пережили, два полных года родине мы честь отслужили, на солнце.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чикчиран.

0: как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вольдемар Петербург.
1: Вызов огня, право два залпа. На три орудия. На расцвет. Гера танка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдателю. Зуля, номер 1, 5, 9, 6, 8, 3.
2: Проси уже.

Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стал больным. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: Воздух вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 1-5.

Как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы.

0: и как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.
1: 7 ноября, красный день календаря. Песня по случаю.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Скажем, ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги, руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне?

тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать, у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на

прицел! В общем, Зёма, извини, но с тебя полста. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

А что там ждет, не знаешь ты, я не знаю. Работа, женщина и пьянки до утра. А помнишь, сутками в нарядах зависали. Потом тебя Бизяй забрал

0: Налей-ка, Дима.
1: Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом с

Штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы, но неправду говорят, что все пули дуры, там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду на прополую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле.

Вызов огня правого залпа. Адриа Руди. Эра танка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Вот хорошо.

0: поспешно.
1: Ирина, слышу, слуха неразборчива. Попробуйте переключиться на режим.
0: На блокпост.
1: Лохор слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием.
0: Добрый русский взгляд напугать не может, добрый русский взгляд спутать невозможно, добрый русский взгляд пусть вас не тревожит, добрый русский взгляд —

лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: Господь, спаси!
1: Мы уходим опять на штурм за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Пять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст вокруг тебя душманская блокада.

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: эту виллу позабыли. А жены их в печали, с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: Ох, хост, на сотни верст

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаской пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервеней твой, и не понять, где свой, а где чужой. О, хост, на сотни верст,

запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст вокруг тебя душманская блокада.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама

по контракту был у Вани с армейки. Крайне редкий талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дура.

Снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты. В СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только

Спаси. Наш девиз — никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи,

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

0: короче, смотри.
1: Служба шла моя, служба шла его.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне. Но Бог-то с нами, а я в наряд иду к тебе. И как легко сутки летят, потом приходишь ты ко мне.

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним.

ждите чопы, тюльпаны домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой из

я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

ждите черт тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою

0: смотри.
1: За собой дверь казармы тихо затворю. Эти черные погоны я тебе дарю.

Скажем, ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги, руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится кровь.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

На груди тельняшки, слезы на щеке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

светит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось?

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с мамой.

нежные почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

щеке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, переполках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

ищет, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не...

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

известны, а в России известны. Огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в грудь.

доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

рушу все мосты, что создавал.

вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

полю, шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

За славянскую волю шел российский солдат. По Херсонскому полю шел к победе отряд. Взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец —

Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому пуль в солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уж

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

стены герой. Сапер – профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру

Ой, погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер, профессия отважных. Сапер, профессия отважных. Сапер, профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Открылось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался. Там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

я лечу. Третий год, как судьба нас войной обвенчала, дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

Закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню откуда граната упала. До 5 про себя

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

свистела пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра

не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач. А в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала.

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без дно, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северо-кавказской с автоматом на плече.

Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва, ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду напропалую, ай, по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки, с автоматом на плече, с автоматом на плече, с автоматом на плече.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не спится,

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Я живую страной своею горжусь и словами в окно не бросаю. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Мое кредо —

пытаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

рождаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах.

травки пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти помочь хотят, хотят. Дочка за отца.

Пивко и водочка, солями за бусом. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

и в баню мойся, на кухне загорать, не привыкать. Да, загорели, аж все вспотели, и о

Раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово, да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама, прощай же, рама.

лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, пророхи. Тихо воск в огне свечей.

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти помочь хотят, хотят. Дочка за

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда пройдешь

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по ступочке. Еще по ступочке.

0: города родного.
1: Как зима, ты моя зима, и молюсь я на лучик солнца, шапки снежные на домах.

куправы на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике кружу.

служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в

с памяти нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым. Будем мы в памяти всех вспоминать. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью.

ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поимённо убитых с памяти нашей.

вражеской пулей пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран.

Битых с памяти наших слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицей длинной, шепчет с упреком: «Ну где ты, любимый?» Кинув окурок искрой

молодежь. А в 16 пора, золотые года, бар, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы за

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские.

большие мальчики штатские видят волшебные сны. Светло-зеленые лошади бьют

и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

Скажем, ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги, руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо.

пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы.

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

есть перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь ожил.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне. Но Бог-то с нами, а я в наряд иду к тебе. И как легко сутки летят, потом приходишь ты ко мне в гости.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с мамой.

Ки стоят, слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как...

мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

плоть спаси. Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Мы уходим опять на штурм, за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

тянет домой. Деда бы не был.

Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

0: броня.
1: Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию везде проделаем ходы. Мы помним павших.

Ты герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

герои погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер — профессия отважных. Сапер — профессия отважных. Сапер — профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Лавки, пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит.

церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом. Дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы пророхи. Тихо воск в огне свечей плавится.

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. Наземь так сойти и помочь хотят, хотят. Дочка за царь.

Благослови моих ребят, укрыв кевларовой молитвы, всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

0: 500 отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому пуль в солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.
1: Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все наши.

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание –

лишь весною воздух пах. А только мы справлять год новый будем. В обнимку с АКМ, стоя на блокпост,

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли,

нравится очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте опять.

мне жилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор. Подгоняя в

коттеджи строим на обед. Везде дрочат, но дайте ж доточить хоть хлеб. Кто не успел, те очки снова начищать. Бритву бери и думай, как бы косо отдать здесь косарям.

завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой! Всем тем, кто в сапогах, я посвящаю песни. Кто маялся в нарядах и ждал рота подъем. 2 года не

Сак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывая все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы

радисты и стажеры, а мы чисто на роте. Друзья, в конце концов, Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Нику.

удачи и семи ветрам. Молись большой удаче и семи ветрам. Дан приказ, и значит, все сомнения прочь.

мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике

служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось. Родине служи, дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне, но Бог-то с нами. А я в наряд иду к тебе, и как легко сутки летят. Потом приходишь ты ко мне,

на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без сна, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

Еще поступочки и дедушки, прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли по российским парням.

неравный. Парни поняли сразу, но сливаться не стали. Не такой мы народ, и до смерти рубились с этой черной заразой.

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел.

0: прицел.
1: В общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.
2: Возбросили нас

залпа. Натрия орудия. На расцепе. Гера танка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключить умеренную частоту. Плохо, слышу вас хорошо, неразборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение на бюджет. Джулия, Новембер, 1-5.

уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал пальмин. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

Мой позывной 13-й спецназ или это войск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Бетертан. Братишка шип надежненький, под свеженький снежок, палил от танка плотников колонный их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно.

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь. Решал все мгновение Бог, подыграл наш бой. И звыл котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен, что в масках.

0: Мой позывной 13-й спецназ или довойск, который под Дебальцево стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котёл.
1: Я сегодня с

стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки

догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне, солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся. Мы с тобой перед боем, брат. Мы уходим опять на штурм за свободу родной Руси. Я же син на небеси, ты, Господь, нашу плоть спаси. Мы уходим опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть.

а Отечество за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

гласи наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы с

кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На битру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз — никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи.

И взгляд, это взгляд добра. Добрый русский взгляд.

надежда. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою, как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лэма дожмут кирдачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна, вот заплачет. Мне гитару

0: заменят еды.
1: 730 осталось солдат.
2: Мне снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему,

на земь так сойти помочь. Хотят, хотят. Дочка за отца стоит, молится, слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы, пророхи. Тихо воск в огне свечей.

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. Наземь так сойти, помочь хотят, хотят. Дочка за отца стоит.

Лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на

общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Арбата выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы

и гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что...

По ночам ходить в атаку. Угодил старшина

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ко. Прапор, не быкуй.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем.

И со свечкой за всех помолюсь, и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить, за друзей поклянусь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мысль.

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым. Будем мы в памяти всех вспоминать, никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью.

Ничто не забыто, как же хочу от души я пропеть русских солдат, поимённо убитых с памяти нашей.

вражеской пулей пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

Битых с памяти наших слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

пару свеч, порезав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему

Главной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти помочь хотят, хотят. Дочка зацепила.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вальдемар Капустин.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен. Если в бой, только здесь

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь

согласи, наш девиз – никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая, за ваш покой мы воевали.

Понедельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы с

кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи. Наш девиз —

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за

лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

Они, что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны. Храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены. Храни Господь

ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернется.

памяти нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым. Будем мы в памяти всех вспоминать. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечный огонь продолжает гореть майской сиренью.

вражеской пули пробита, вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

убитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Самолета воздух разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы. А нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих

Мы сидели у реки и жевали булочки. Я была голодная и совсем холодная. А ебал я и плакал песня про бледей.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вольдемар Капуцин.

хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

обстреляли, и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой, и в нем балет там Настя

небо, такое, как прежде. Синее небо так тянет домой, где на то небо.

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы, по ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне, но Бог-то с нами. А я в наряд иду к тебе, и как легко сутки летят. Потом приходишь ты ко мне в гости.

города, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас Владимир Козлов, он же Вальдемар Петербург.

Пивко и водочка, солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово. Да наливай под стук колес на пассажок. Ах, это рама, прощай же, рама.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка. Деревня Каменка взята. Ташкент, Ташкент, я Вятка. Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите,

Комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Ракета длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу. Отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

путах. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала Ива, плакала.

мучалась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег.

Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбой сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, недолюбил, и чашу полную.

0: ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой.
1: Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд,

лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью.

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

На прошлом, на былом, далеко, далеко, за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не...

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России с весны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.